0: Закидать все баровичка, спуни в стул, слышь. Чиха вода в секирве, чиха вода в я. Закидать все баровичка, спуни в стул, слышь.
1: СК-2 Джешов.